0: ЦСК Тарнув.
1: В посугиванию счастья тут. В посугиванию счастья. Замежами цау свят.